Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске автолюбителям порекомендовали пенсионерский стиль вождения. Метро во вторник будет ходить чаще в городе. А в среду нижегородцев снова проверят на тревожность. Сирены вновь завоют в Нижегородской области без причины. В среду, 7 октября, будет проведена плановая проверка систем оповещения населения. Об этом предупредили в региональном МЧС. Сирены включат в дневное время на всей территории области, после чего прозвучит речевая информация. Жителей просят сохранять спокойствие. Звуки тревоги не будут связаны с какой-либо чрезвычайной ситуацией. Работу метро скорректируют в Нижнем во вторник из-за проведения матча на Совкомбанк-арене. Как сообщили в Нижегородском метрополитене, будут сокращены интервалы движения поездов с 4 до 7 часов дня на Сормовско-Мещерской линии, а с 9 до 11 вечера усилят режим работы всех веток. Также после игры будут запущены бесплатные автобусы от Стрелки до площадей Горького и Минина. Ситуация с бензином в Нижегородской области остается напряженной. Как ранее сообщали в компании «Лукойл», центр нефтепродукт, ситуация должна улучшаться, однако очереди и перебои пока сохраняются. По данным Росстата, цена среднего литра бензина на АЗС города за неделю выросла на 3%. На отдельных заправках цена достигает 155 рублей за АИ-92. Газовики предупредили об опасности обогрева помещения плитой. Как рассказали в пресс-службе «Газпром», газораспределение Нижний Новгород-Горелки бытовой плиты не рассчитаны на долгую работу. Газ сгорает не полностью и образуется угарный газ. Верный признак – желтое пламя вместо синего. Вторая угроза – взрыв. Если огонь без присмотра погаснет, помещение заполнит газ. И если ездить как пенсионер, можно сэкономить до 15% топлива. Как рассказал автоэксперт Евгений Балабас, такую экономию может дать самый эффективный способ – пенсионерский стиль езды с медленными разгонами, торможением двигателем и активным использованием наката. Другие советы, такие как следить за давлением в шинах, не возить лишний груз и тому подобное, по отдельности почти ничего не дают. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Thank you.
1: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.
2: The light

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о дорогах Нижнего Новгорода и области. О том, когда с улиц города могут пропасть электросамокаты. Но вначале о том, угрожает ли нижегородцам эпидемия чумы. Нижегородцам не стоит опасаться чумы из Иркутска. В этом заверил телеграм-канал «Бокал Пресека». Напомню, СМИ сообщили о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области, госпитализированной 1 октября от пневмонии неустановленной этиологии. Отмечается, что бактерия чумы быстро погибает от дезинфектантов и стандартных лекарств, поэтому риска новой пандемии практически нет. Сезон аренды самокатов могут продлить в Нижнем. Вопрос о продлении сезона сервиса кикшеринга обсуждают с городской администрацией. Инициативу связывают с теплой погодой и сохраняющимся спросом на поездки. По условиям соглашения аренда должна завершиться 15 октября, однако документ допускает более позднее окончание работы. При ухудшении погодных условий аренду обещают быстро приостановить. Нижний Новгород на ремонт дорог в этом году потратит 1 миллиард 150 миллионов рублей. Как сообщает ГИПРН, на работы по контрактам ГУМИ должны завершиться в сентябре-октябре. Продолжается ремонт на проспекте Молодежном, Казанском шоссе, улицах Маслякова и Рябцева, а также на путепроводе у Мызинского моста. Близится к завершению на улицах Кузбасской, Удмуртской, Новиковой прибоя, Звездинки и Борской дамбе. Российские железные дороги приступили к техническому обоснованию высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина. При этом других подробностей и сроков строительства ВСМ министр не раскрыл. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что магистраль должна сократить время в пути между Нижним и Москвой до 2 часов. И Нижегородская область улучшила позиции в рейтинге материального благополучия. По итогам прошлого года регион занял 17 место. За год до того наше с вами благополучие соответствовало лишь 20-й строке списка, составленного агентством РИА Рейтинг. Самое высокое материальное благополучие в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, а также на Чукотке, замкнуло список Ингушетия. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как идет ремонт городских дорог, на какой стадии строительство высокоскоростной магистрали до Нижнего, также об уровне нашего материального благополучия. Нижний Новгород на ремонт дорог в этом году потратит 1 миллиард 150 миллионов рублей. Как сообщает Гиперна, на работы по контрактам ГУМИ должны завершиться в сентябре-октябре. Продолжается ремонт на проспекте Молодежном, Казанском шоссе, улицах Маслякова и Рябцева, а также на путепроводе у Мызинского моста. Близится к завершению на улицах Кузбасской, Удмуртской, Новикова Прибоя, Звездинки и Борской дамбе. Российские железные дороги приступили к техническому обоснованию высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина. При этом других подробностей и сроков строительства ВСМ министр не раскрыл. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что магистраль должна сократить время в пути между Нижним и Москвой до 2 часов. Нижегородцам не стоит опасаться чумы из Иркутска. В этом заверил телеграм-канал «Бокал Пресека». Напомню, СМИ сообщили о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области, госпитализированной 1 октября от пневмонии неустановленной этиологии. Отмечается, что бактерия чумы быстро погибает от дезинфектантов и стандартных лекарств, поэтому риска новой пандемии практически нет. Сезон аренды самокатов могут продлить в Нижнем. Вопрос о продлении сезона сервиса кикшеринга обсуждают с городской администрацией. Инициативу связывают с теплой погодой и сохраняющимся спросом на поездки. По условиям соглашения аренда должна завершиться 15 октября, однако документ допускает более позднее окончание работы. При ухудшении погодных условий аренду обещают быстро приостановить. И Нижегородская область улучшила позиции в рейтинге материального благополучия. По итогам прошлого года регион занял 17 место. За год до того наше с вами благополучие соответствовало лишь 20-й строке списка, составленного агентством РИА Рейтинг. Самое высокое материальное благополучие в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, а также на Чукотке, замкнуло список Ингушетия.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о дорогах Нижнего Новгорода и области. О том, когда с улиц города могут пропасть электросамокаты. Но вначале о том, угрожает ли нижегородцам эпидемия чумы. Нижегородцам не стоит опасаться чумы из Иркутска. В этом заверил телеграм-канал «Бокал Пресека». Напомню, СМИ сообщили о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области, госпитализированной 1 октября от пневмонии неустановленной этиологии. Отмечается, что бактерия чумы быстро погибает от дезинфектантов и стандартных лекарств, поэтому риска новой пандемии практически нет. Сезон аренды самокатов могут продлить в Нижнем. Вопрос о продлении сезона сервиса кикшеринга обсуждают с городской администрацией. Инициативу связывают с теплой погодой и сохраняющимся спросом на поездки. По условиям соглашения аренда должна завершиться 15 октября, однако документ допускает более позднее окончание работы. При ухудшении погодных условий аренду обещают быстро приостановить. Нижний Новгород на ремонт дорог в этом году потратит 1 миллиард 150 миллионов рублей. Как сообщает ГИПРН, на работы по контрактам ГУМИ должны завершиться в сентябре-октябре. Продолжается ремонт на проспекте Молодежном, Казанском шоссе, улицах Мысликова и Рябцева, а также на путепроводе у Мызинского моста. Близится к завершению на улицах Кузбасской, Удмуртской, Новиковой прибоя, Звездинки и Борской дамбе. Российские железные дороги приступили к техническому обоснованию высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина. При этом других подробностей и сроков строительства ВСМ министр не раскрыл. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что магистраль должна сократить время в пути между Нижним и Москвой до 2 часов. И Нижегородская область улучшила позиции в рейтинге материального благополучия. По итогам прошлого года регион занял 17 место. За год до того наше с вами благополучие соответствовало лишь 20-й строке списка, составленного агентством РИА Рейтинг. Самое высокое материальное благополучие в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, а также на Чукотке, замкнуло список Ингушетия. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Сегодня нейросеть Яндекса пообещала нижегородцам и гостям города пасмурное небо с небольшими дождями и температуру до 12 положительных осенних градусов. Завтра без дождей с переменно облачным небом и температурой от 10 до 13 тепла.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ИКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Как идет ремонт городских дорог». На какой стадии строительства высокоскоростной магистрали до Нижнего? Также об уровне нашего материального благополучия. Нижний Новгород на ремонт дорог в этом году потратит 1 миллиард 150 миллионов рублей. Как сообщает ГИПРН, на работы по контрактам ГУМИ должны завершиться в сентябре-октябре. Продолжается ремонт на проспекте Молодежном, Казанском шоссе, улицах Маслякова и Рябцева, а также на путепроводе у Мызинского моста. Близится к завершению на улицах Кузбасской, Удмуртской, Новиковой прибоя, Звездинки и Борской дамбе. Российские железные дороги приступили к техническому обоснованию высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина. При этом других подробностей и сроков строительства ВСМ министр не раскрыл. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что магистраль должна сократить время в пути между Нижним и Москвой до 2 часов. Нижегородцам не стоит опасаться чумы из Иркутска. В этом заверил телеграм-канал «Бокал Пресека». Напомню, СМИ сообщили о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области, госпитализированной 1 октября от пневмонии неустановленной этиологии. Отмечается, что бактерия чумы быстро погибает от дезинфектантов и стандартных лекарств, поэтому риска новой пандемии практически нет. Сезон аренды самокатов могут продлить в Нижнем. Вопрос о продлении сезона сервиса кикшеринга обсуждают с городской администрацией. Инициативу связывают с теплой погодой и сохраняющимся спросом на поездки. По условиям соглашения аренда должна завершиться 15 октября, однако документ допускает более позднее окончание работы. При ухудшении погодных условий аренду обещают быстро приостановить. И Нижегородская область улучшила позиции в рейтинге материального благополучия. По итогам прошлого года регион занял 17 место. За год до того наше с вами благополучие соответствовало лишь 20-й строке списка, составленного агентством РИА Рейтинг. Самое высокое материальное благополучие в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, а также на Чукотке, замкнуло список Ингушетия. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Опять ты в телефоне?
5: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
6: У тебя что, все под колпаком?
5: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Это 37-й день осени должен сопровождаться переменно облачным небом и температурой до плюс 13 и не должен сопровождаться осадками. Завтра также сухо от 8 до 12 при облачном с прояснениями нижегородском небе.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

fretta, limoncello al cervello, un espresso

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Но пообещать молча не уезжать. Если кому-то из нас станет страшно сказать, это можно понять. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.

0: о нас говорить. Не пытайся искать, это можно простить. Если кто-то захочет учить тебя жить, ты не нужно скажи. Я испишу всю бумагу, заклею в конверты и пущу по рельсам к тебе.
1: Через год они приедут точно.
0: Я буду ждать ответа, как артисты ждут букет в огромном письме. Пропала любовь, и вниз головой летят твои нежности. Еще вчера мы говорили о бесконечности.

0: бесконечности.
1: Чем прекрасны разговоры о бесконечности, друзья? Тем, что они никогда не заканчиваются. Группа «Люксор» в продолжении утреннего эфира на радио «Рандеву». Меня зовут Андрей Лазарев. Доброе утро, друзья. Здравствуйте. Надеюсь, у вас все и с бесконечностью, и с разговорами в порядке. От слов перейдем к делу. Группа «Зима всегда» не как намек, но просто как представители интересных музыкальных направлений продолжит наш музыкальный эфир, а также «Triangle Sun», «Lana Del Rey» и группа «Adetta».
2: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
3: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. «Деловая репутация» должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
4: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
5: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
6: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци. Все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб. Потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: très belle sous le signe de l'amour, comme on vient de le dire. On s'écoute tout de suite. Maud.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд Лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум. Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов, здравствуйте. В этом выпуске о дорогах Нижнего Новгорода и области. О том, когда с улиц города могут пропасть электросамокаты. Но вначале о том, угрожает ли нижегородцам эпидемия чумы. Нижегородцам не стоит опасаться чумы из Иркутска. В этом заверил телеграм-канал «Бокал Пресека». Напомню, СМИ сообщили о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области, госпитализированной 1 октября от пневмонии неустановленной этиологии. Отмечается, что бактерия чумы быстро погибает от дезинфектантов и стандартных лекарств, поэтому риска новой пандемии практически нет. Сезон аренды самокатов могут продлить в Нижнем. Вопрос о продлении сезона сервиса кикшеринга обсуждают с городской администрацией. Инициативу связывают с теплой погодой и сохраняющимся спросом на поездки. По условиям соглашения аренда должна завершиться 15 октября, однако документ допускает более позднее окончание работы. При ухудшении погодных условий аренду обещают быстро приостановить. Нижний Новгород на ремонт дорог в этом году потратит 1 миллиард 150 миллионов рублей. Как сообщает ГИПРН, на работы по контрактам ГУМИ должны завершиться в сентябре-октябре. Продолжается ремонт на проспекте Молодежном, Казанском шоссе, улицах Маслякова и Рябцева, а также на путепроводе у Мызинского моста. Близится к завершению на улицах Кузбасской, Удмуртской, Новиковой прибоя, Звездинки и Борской дамбе. Российские железные дороги приступили к техническому обоснованию высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина. При этом других подробностей и сроков строительства ВСМ министр не раскрыл. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что магистраль должна сократить время в пути между Нижним и Москвой до 2 часов. И Нижегородская область улучшила позиции в рейтинге материального благополучия. По итогам прошлого года регион занял 17 место. За год до того наше с вами благополучие соответствовало лишь 20-й строке списка, составленного агентством РИА Рейтинг. Самое высокое материальное благополучие в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, а также на Чукотке, замкнуло список Ингушетия. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот 37-й день осени должен сопровождаться переменно облачным небом и температурой до плюс 13 и не должен сопровождаться осадками. Завтра также сухо и от 8 до 12 при облачном с прояснениями нижегородском небе.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Группа «Блонди», друзья, известная по другим песням. Однажды в середине 2000-х записала эту песню «Long Time», и она мне запала в сердце. Мне кажется, очень оптимистичная для начала часа. Все, что нужно знать, друзья, что сегодня будет достаточно тепло. Это еще один повод держать этот оптимизм к выходным. Вообще-то 14-15 градусов. В общем, такой прощальный привет бабьего лета, если хотите. Но есть и другие песни, которые отражают не только внутреннее состояние, но и состояние окружающее. Одна из них появится прямо сейчас, а совсем скоро, уже буквально через дней 10 в Нижнем Новгороде, эта группа даст свой большой концерт. Если вдруг вы хотели когда-то осуществить детскую мечту, осуществляйте. Группа «Кино». «Красно-желтые дни» продолжает наш музыкальный эфир. Меня зовут Андрей Лазарев. Доброе утро. Этот час будет особенным. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Команда Bastille, Лора Палмер в ремиксе от человека, который скрывается за аббревиатурой RAC. В общем-то, продолжает наш музыкальный эфир, друзья. Коротко о том, что ожидает нас сегодня в плане погоды. Сейчас 11 градусов, днем до 13 тепла. Облачно с прояснениями сегодня. Ну а в ближайшие дни до 15-16 градусов тепла. И вплоть до начала следующей недели такая погода продержится без существенных осадков.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Пап, а как печется вкусный хлеб?
3: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне, из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Клубный дом Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд лобби. Консьерж-сервис. Закрытый двор. Всего 72 квартиры. Клубный дом Кочетов. В историческом центре. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Друзья, перед вами наша главная экспозиция. Формат панорамный. Сюжет – лес. Высокие потолки, закрытый двор, панорамные окна и лес для прогулок рядом с домом. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННДК. Пространство, где каждый день открывается новая перспектива. ОСЗ ННДК «Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как идет ремонт городских дорог, на какой стадии строительства высокоскоростной магистрали до Нижнего, также об уровне нашего материального благополучия. Нижний Новгород на ремонт дорог в этом году потратит 1 миллиард 150 миллионов рублей. Как сообщает ГИПРН, на работы по контрактам ГУМИ должны завершиться в сентябре-октябре. Продолжается ремонт на проспекте Молодежном, Казанском шоссе, улицах Мыслякова и Рябцева, а также на путепроводе у Мызинского моста. Близится к завершению на улицах Кузбасской, Удмуртской, Новиковой, Прибоя, Звездинки и Борской дамбе. Российские железные дороги приступили к техническому обоснованию высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина. При этом других подробностей и сроков строительства ВСМ министр не раскрыл. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что магистраль должна сократить время в пути между Нижним и Москвой до 2 часов. Нижегородцам не стоит опасаться чумы из Иркутска. В этом заверил телеграм-канал «Бокал Пресека». Напомню, СМИ сообщили о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области, госпитализированной 1 октября от пневмонии неустановленной этиологии. Отмечается, что бактерия чумы быстро погибает от дезинфектантов и стандартных лекарств, поэтому риска новой пандемии практически нет. Сезон аренды самокатов могут продлить в Нижнем. Вопрос о продлении сезона сервиса кикшеринга обсуждают с городской администрацией. Инициативу связывают с теплой погодой и сохраняющимся спросом на поездки. По условиям соглашения аренда должна завершиться 15 октября, однако документ допускает более позднее окончание работы. При ухудшении погодных условий аренду обещают быстро приостановить. И Нижегородская область улучшила позиции в рейтинге материального благополучия. По итогам прошлого года регион занял 17 место. За год до того наше с вами благополучие соответствовало лишь 20-й строке списка, составленного агентством РИА Рейтинг. Самое высокое материальное благополучие в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, а также на Чукотке, замкнуло список Ингушетия. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
7: Так, мне срочно нужен зонт.
5: Зонт. Российская автоматика.
8: ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Этот 37-й день осени должен сопровождаться переменно облачным небом и температурой до плюс 13 и не должен сопровождаться осадками. Завтра также сухо и от 8 до 12 при облачном с прояснениями нижегородском небе.
1: Вы слушаете радио «Рандеву».
9: Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Адам Левайн, группа Maroon 5 предлагает немного подождать. Ну, в начале рабочего дня ожидание тоже бывает, когда дозваниваешься, например, на горячую линию какой-нибудь компании, и вам говорят, что ваша позиция в очереди. Ну, в общем, не об этом-то, конечно, песня, но в любом случае иногда нужно взять паузу, чтобы принять решение, пусть оно будет верным в вашей жизни. Впереди много верных решений в музыкальном плане, которые повлияли на историю. Sting, Варвара Висбор и Skank & Nancy.
1: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Акция действует до конца октября.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное — хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб. Потому что настоящий тостовый.
3: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: ЖК-квартал «Заречный» в Ленинском районе. Все рядом. Парк, торговый центр, метро, квартиры с отделкой, подземный паркинг, кладовые. Скоро ключи. Скоро ключи. Застройщик ООО «СЗ Бизнес» «Строенная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о дорогах Нижнего Новгорода и области. О том, когда с улиц города могут пропасть электросамокаты. Но вначале о том, угрожает ли нижегородцам эпидемия чумы. Нижегородцам не стоит опасаться чумы из Иркутска. В этом заверил телеграм-канал «Бокал Пресека». Напомню, СМИ сообщили о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области, госпитализированной 1 октября от пневмонии неустановленной этиологии. Отмечается, что бактерия чумы быстро погибает от дезинфектантов и стандартных лекарств, поэтому риска новой пандемии практически нет. Сезон аренды самокатов могут продлить в Нижнем. Вопрос о продлении сезона сервиса кикшеринга обсуждают с городской администрацией. Инициативу связывают с теплой погодой и сохраняющимся спросом на поездки. По условиям соглашения аренда должна завершиться 15 октября, однако документ допускает более позднее окончание работы. При ухудшении погодных условий аренду обещают быстро приостановить. Нижний Новгород на ремонт дорог в этом году потратит 1 миллиард 150 миллионов рублей. Как сообщает ГИПРН, на работы по контрактам ГУМИ должны завершиться в сентябре-октябре. Продолжается ремонт на проспекте Молодежном, Казанском шоссе, улицах Маслякова и Рябцева, а также на путепроводе Умызинского моста. Близится к завершению на улицах Кузбасской, Удмуртской, Новиковой прибоя, Звездинки и Борской дамбе. Российские железные дороги приступили к техническому обоснованию высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина. При этом других подробностей и сроков строительства ВСМ министр не раскрыл. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что магистраль должна сократить время в пути между Нижним и Москвой до 2 часов. И Нижегородская область улучшила позиции в рейтинге материального благополучия. По итогам прошлого года регион занял 17 место. За год до того наше с вами благополучие соответствовало лишь 20-й строке списка, составленного агентством РИА Рейтинг. Самое высокое материальное благополучие в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, а также на Чукотке, замкнуло список Ингушетия. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот 37-й день осени должен сопровождаться переменно облачным небом и температурой до плюс 13 и не должен сопровождаться осадками. Завтра также сухо и от 8 до 12 при облачном с прояснениями нижегородском небе.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци. Все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба – с рукопожатия, а счастье – с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Планировали однокомнатную? Не уменьшайте планы. В гранд-квартале Бетанкур от ННДК можно выбрать двухкомнатную квартиру по цене однокомнатной. Больше пространства для жизни, работы, отдыха и ваших новых идей. Та же цена и на одну комнату больше. ООО «СЗ ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на ннндк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске. Как идет ремонт городских дорог? На какой стадии строительства высокоскоростной магистрали до Нижнего? Также об уровне нашего материального благополучия. Нижний Новгород на ремонт дорог в этом году потратит 1 миллиард 150 миллионов рублей. Как сообщает ГИПРН, на работы по контрактам ГУМИ должны завершиться в сентябре-октябре. Продолжается ремонт на проспекте Молодежном, Казанском шоссе, улицах Маслякова и Рябцева, а также на путепроводе у Мызинского моста. Близится к завершению на улицах Кузбасской, Удмуртской, Новикова-Прибоя, Звездинки и Борской дамбе. Российские железные дороги приступили к техническому обоснованию высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина. При этом других подробностей и сроков строительства ВСМ министр не раскрыл. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что магистраль должна сократить время в пути между Нижним и Москвой до 2 часов. Нижегородцам не стоит опасаться чумы из Иркутска. В этом заверил телеграм-канал «Бокал Пресека». Напомню, СМИ сообщили о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области, госпитализированной 1 октября от пневмонии неустановленной этиологии. Отмечается, что бактерия чумы быстро погибает от дезинфектантов и стандартных лекарств, поэтому риска новой пандемии практически нет. Сезон аренды самокатов могут продлить в Нижнем. Вопрос о продлении сезона сервиса кикшеринга обсуждают с городской администрацией. Инициативу связывают с теплой погодой и сохраняющимся спросом на поездки. По условиям соглашения аренда должна завершиться 15 октября, однако документ допускает более позднее окончание работы. При ухудшении погодных условий аренду обещают быстро приостановить. И Нижегородская область улучшила позиции в рейтинге материального благополучия. По итогам прошлого года регион занял 17 место. За год до того наше с вами благополучие соответствовало лишь 20-й строке списка, составленного агентством РИА Рейтинг. Самое высокое материальное благополучие в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, а также на Чукотке, замкнуло список Ингушетия.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор ООО «ТВП Электроникс».
1: Опять ты в телефоне?
2: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
1: У тебя что, все под колпаком?
2: Да, у меня все под зонтом.
0: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
3: Этот 37-й день осени должен сопровождаться переменно-облачным небом и температурой до плюс 13 и не должен сопровождаться осадками. Завтра также сухо и от 8 до 12 при облачном с прояснениями нижегородском небе.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Градлайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери, Бандеко краски и, конечно, сам «Градлайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода, в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессией или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ИКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на «Радио Рандеву».
8: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов. Здравствуйте. В этом выпуске о дорогах Нижнего Новгорода и области. О том, когда с улиц города могут пропасть электросамокаты. Но вначале о том, угрожает ли нижегородцам эпидемия чумы. Нижегородцам не стоит опасаться чумы из Иркутска. В этом заверил телеграм-канал «Бокал Пресека». Напомню, СМИ сообщили о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области, госпитализированной 1 октября от пневмонии неустановленной этиологии. Отмечается, что бактерии чумы быстро погибают от дезинфектантов и стандартных лекарств, поэтому риска новой пандемии практически нет. Сезон аренды самокатов могут продлить в Нижнем. Вопрос о продлении сезона сервиса кикшеринга обсуждают с городской администрацией. Инициативу связывают с теплой погодой и сохраняющимся спросом на поездки. По условиям соглашения аренда должна завершиться 15 октября, однако документ допускает более позднее окончание работы. При ухудшении погодных условий аренду обещают быстро приостановить. Нижний Новгород на ремонт дорог в этом году потратит 1 миллиард 150 миллионов рублей. Как сообщает ГИПРН, на работы по контрактам ГУМИ должны завершиться в сентябре-октябре. Продолжается ремонт на проспекте Молодежном, Казанском шоссе, улицах Маслякова и Рябцева, а также на путепроводе у Мызинского моста. Близится к завершению на улицах Кузбасской, Удмуртской, Новиковой прибоя, Звездинки и Борской дамбе. Российские железные дороги приступили к техническому обоснованию высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина. При этом других подробностей и сроков строительства ВСМ министр не раскрыл. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что магистраль должна сократить время в пути между Нижним и Москвой до 2 часов. И Нижегородская область улучшила позиции в рейтинге материального благополучия. По итогам прошлого года регион занял 17 место. За год до того наше с вами благополучие соответствовало лишь 20-й строке списка, составленного агентством РИА Рейтинг. Самое высокое материальное благополучие в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, а также на Чукотке, замкнуло список Ингушетия. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони «Водомант». Нужен автобетононасос? Звони «Водомант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: Этот 37-й день осени должен сопровождаться переменно-облачным небом и температурой до плюс 13 и не должен сопровождаться осадками. Завтра также сухо и от 8 до 12 при облачном с прояснениями нижегородском небе.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основано.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама «Марацци», все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: авторекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ВЭКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Как идет ремонт городских дорог». На какой стадии строительства высокоскоростной магистрали до Нижнего? Также об уровне нашего материального благополучия. Нижний Новгород на ремонт дорог в этом году потратит 1 миллиард 150 миллионов рублей. Как сообщает ГИПРН, на работы по контрактам ГУМИ должны завершиться в сентябре-октябре. Продолжается ремонт на проспекте Молодежном, Казанском шоссе, улицах Мысликова и Рябцева, а также на путепроводе у Мызинского моста. Близится к завершению на улицах Кузбасской, Удмуртской, Новиковой Прибоя, Звездинки и Борской дамбе. Российские железные дороги приступили к техническому обоснованию высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина. При этом других подробностей и сроков строительства ВСМ министр не раскрыл. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что магистраль должна сократить время в пути между Нижним и Москвой до 2 часов. Нижегородцам не стоит опасаться чумы из Иркутска. В этом заверил телеграм-канал «Бокал Пресека». Напомню, СМИ сообщили о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области, госпитализированной 1 октября от пневмонии неустановленной этиологии. Отмечается, что бактерия чумы быстро погибает от дезинфектантов и стандартных лекарств, поэтому риска новой пандемии практически нет. Сезон аренды самокатов могут продлить в Нижнем. Вопрос о продлении сезона сервиса кикшеринга обсуждают с городской администрацией. Инициативу связывают с теплой погодой и сохраняющимся спросом на поездки. По условиям соглашения аренда должна завершиться 15 октября, однако документ допускает более позднее окончание работы. При ухудшении погодных условий аренду обещают быстро приостановить. И Нижегородская область улучшила позиции в рейтинге материального благополучия. По итогам прошлого года регион занял 17 место. За год до того наше с вами благополучие соответствовало лишь 20-й строке списка, составленного агентством РИА Рейтинг. Самое высокое материальное благополучие в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, а также на Чукотке, замкнуло список Ингушетия. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
7: В шахматы, что ли, с ним играет?
6: Круче! Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
7: Так, мне срочно нужен зонт.
6: Зонт. Российская автоматика.
8: ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Этот 37-й день осени должен сопровождаться переменно облачным небом и температурой до плюс 13 и не должен сопровождаться осадками. Завтра также сухо и от 8 до 12 при облачном с прояснениями нижегородском небе.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о дорогах Нижнего Новгорода и области. О том, когда с улиц города могут пропасть электросамокаты. Но вначале о том, угрожает ли нижегородцам эпидемия чумы. Нижегородцам не стоит опасаться чумы из Иркутска. В этом заверил телеграм-канал «Бокал Пресека». Напомню, СМИ сообщили о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области, госпитализированной 1 октября от пневмонии неустановленной этиологии. Отмечается, что бактерия чумы быстро погибает от дезинфектантов и стандартных лекарств, поэтому риска новой пандемии практически нет. Сезон аренды самокатов могут продлить в Нижнем. Вопрос о продлении сезона сервиса кикшеринга обсуждают с городской администрацией. Инициативу связывают с теплой погодой и сохраняющимся спросом на поездки. По условиям соглашения аренда должна завершиться 15 октября, однако документ допускает более позднее окончание работы. При ухудшении погодных условий аренду обещают быстро приостановить. Нижний Новгород на ремонт дорог в этом году потратит 1 миллиард 150 миллионов рублей. Как сообщает ГИПРН, на работы по контрактам ГУМИ должны завершиться в сентябре-октябре. Продолжается ремонт на проспекте Молодежном, Казанском шоссе, улицах Мысликова и Рябцева, а также на путепроводе у Мызинского моста. Близится к завершению на улицах Кузбасской, Удмуртской, Новиковой прибоя, Звездинки и Борской дамбе. Российские железные дороги приступили к техническому обоснованию высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина. При этом других подробностей и сроков строительства ВСМ министр не раскрыл. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что магистраль должна сократить время в пути между Нижним и Москвой до 2 часов. И Нижегородская область улучшила позиции в рейтинге материального благополучия. По итогам прошлого года регион занял 17 место. За год до того наше с вами благополучие соответствовало лишь 20-й строке списка, составленного агентством РИА Рейтинг. Самое высокое материальное благополучие в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, а также на Чукотке, замкнуло список Ингушетия. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот 37-й день осени должен сопровождаться переменно облачным небом и температурой до плюс 13 и не должен сопровождаться осадками. Завтра также сухо и от 8 до 12 при облачном с прояснениями нижегородском небе.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода, в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци. Все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в Иксе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88 31 77 907 07.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Проект «Бюст-мост». Против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров. Или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст-мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Одну ягодку беру.
5: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
6: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННТК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННТК, автозапроектная декларация на сайте nasoch.com.rf.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как идет ремонт городских дорог, на какой стадии строительства высокоскоростной магистрали до Нижнего, также об уровне нашего материального благополучия. Нижний Новгород на ремонт дорог в этом году потратит 1 миллиард 150 миллионов рублей. Как сообщает ГИПРН, на работы по контрактам ГУМИ должны завершиться в сентябре-октябре. Продолжается ремонт на проспекте Молодежном, Казанском шоссе, улицах Мыслякова и Рябцева, а также на путепроводе у Мызинского моста. Близится к завершению на улицах Кузбасской, Удмуртской, Новиковой, Прибоя, Звездинки и Борской дамбе. Российские железные дороги приступили к техническому обоснованию высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина. При этом других подробностей и сроков строительства ВСМ министр не раскрыл. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что магистраль должна сократить время в пути между Нижним и Москвой до 2 часов. Нижегородцам не стоит опасаться чумы из Иркутска. В этом заверил телеграм-канал «Бокал Пресека». Напомню, СМИ сообщили о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области, госпитализированной 1 октября от пневмонии неустановленной этиологии. Отмечается, что бактерия чумы быстро погибает от дезинфектантов и стандартных лекарств, поэтому риска новой пандемии практически нет. Сезон аренды самокатов могут продлить в Нижнем. Вопрос о продлении сезона сервиса кикшеринга обсуждают с городской администрацией. Инициативу связывают с теплой погодой и сохраняющимся спросом на поездки. По условиям соглашения аренда должна завершиться 15 октября, однако документ допускает более позднее окончание работы. При ухудшении погодных условий аренду обещают быстро приостановить. И Нижегородская область улучшила позиции в рейтинге материального благополучия. По итогам прошлого года регион занял 17 место. За год до того наше с вами благополучие соответствовало лишь 20-й строке списка, составленного агентством РИА Рейтинг. Самое высокое материальное благополучие в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, а также на Чукотке, замкнуло список Ингушетия. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
8: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
8: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Этот 37-й день осени должен сопровождаться переменно-облачным небом и температурой до плюс 13 и не должен сопровождаться осадками. Завтра также сухо и от 8 до 12 при облачном с прояснениями нижегородском небе.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

А готовы ли вы к своему рывку и прыжку, друзья, спрашивает нас королева поп-музыки Мадонна на радио «Рандеву». Я, Ирина Ростова, приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Оставайтесь с нами, впереди только хорошая музыка. Услышим с вами Дубки Роз, композиции «Муя Перте», немного лирики. Также Джо Кокер, «Summer in the City», диджей Карлос, кавером на легендарную композицию «Белла Чао», команда «Тесла Бой», «Imagine Dragons». Ну и прямо сейчас Джек Саваретти с вопросом «Who's hurting who?».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Старт продаж в ЖК «Дом на Спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Три вида отделки на выбор. Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Таких, как мы, больше не делают. Мадина, sono stato, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Проект «Бюст Мост». Против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров. Или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст Мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это Питер Габриэль, друзья, его композиция «Big Time». Грядет великое время на волне радио «Рандеву». Сейчас время утепляться, друзья, на улице плюс 12, по ощущению облачно. Сегодня нам уже синоптики не обещают дождей, и это определенно радует. Ближайшие дни будет такая же температура держаться, плюс 14 градусов, пятница плюс 17. Выглянет даже к нам солнце, друзья. Замечательная осень в Нижнем и на волне радио «Рандеву». Продолжаем наш эфир. Далее по курсу Сэм Смит с песней «Restart». Как начать все сначала, расскажет он совсем скоро. Но прямо сейчас Майкл Бабле и его забавная песенка «Mac the Knife».

0: Battle Mikey is back.
1: Шестьдесят секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Под занавес этого часа, друзья, услышим с вами Юлю Зиверт и прекрасную ее песню «Очень одна». Ну и прямо сейчас еще один замечательный женский голос. Это Наталья Ветлицкая, ее композиция 2004 года выпуска «Глаза цвета виски» на радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнили про важность ношения масок. Проверочный вой сирен перенесли с 7 на 9 число. Также о том, что горожане до сих пор ждут тепла в квартирах. В Нижегородскую область возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку систем оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции Буревестник до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал метро НН «Наша новая», на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги. Причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот 37-й день осени должен сопровождаться переменно-облачным небом и температурой до плюс 13 и не должен сопровождаться осадками. Завтра также сухо и от 8 до 12 при облачном с прояснениями нижегородском небе.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Добрый вечер, любимый город и любимые радиослушатели. Вы слушаете старейшую ФМ-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это команда «Ума Турман» с песней, которая была написана здесь, друзья, и про наш с вами город, про любимый Нижний на волне «Радио Рандеву». В Нижнем сейчас золотая, красивая пора, друзья, осень. Стало теплее, чем на прошлой неделе. На данный момент плюс 12 градусов в любимом городе. Ближе к выходным обещают нам небольшое потепление до плюс 17 и плюс 15. В воскресенье станет снова чуть холоднее, плюс 12. Сильных дождей синоптики не обещают нам до конца недели, и это замечательно. Продолжаем с вами наш музыкальный эфир вместе с командой Duran Duran и композицией

0: Просто рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени старт продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

limoncello al cervello, un espresso. Perfetto.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Хотите жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор. Паркинг у дома. Три вида отделки на выбор. Старт продаж. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне, из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.
3: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация» 8 800 250 60 98.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Планируете конференцию, семинар или корпоратив в ИКСе? Гостиница «Баташов» – идеальная площадка для вашего мероприятия. Конференц-зал с современным оборудованием. Кофе-брейки и обеды от бренд-шефа ресторана. Экскурсия на Выксунский металлургический завод. История, масштаб, впечатление. Мы организуем для вас кулинарный мастер-класс с дегустацией. А после насыщенного дня отдохните в спа-центре с бассейном, сауной и хамамом. Гостиница «Баташов». Там, где бизнес встречается с комфортом и впечатлениями. Звоните 88-31-77-907-07.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

бывший солист группы «Корни», теперь сольный музыкант и исполнитель. В его песне «В городе в твоем», друзья, давайте замечать с вами жизнь, замечать малейшие ее прекрасные проявления, ведь именно эти порой бытовые мелочи составляют нашу полную счастливую картину жизни. Далее по курсу на волне радио «Рандеву» команда «Big Vile» с композицией «Universe», песня про вселенную. Также в финале часа «Savage Garden» с песней «Carry On Dancing». И через несколько секунд, друзья, команда «Odetto» с композицией «L'amour c'est cool», «Любовь — это всегда прекрасно», прозвучит на волне радио «Рандеву». Оставайтесь с нами, друзья. Сегодня в Нижнем плюс 12 градусов. На дорогах на данный момент пробки 6 баллов, друзья. Я желаю вам хорошего настроения и легкой дороги до дома.

0: très belle sous le signe de l'amour, comme on vient de le dire. On s'écoute tout de suite. Maud.
1: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
2: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
3: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: И что бы ни происходило, продолжай радоваться, продолжай мечтать и продолжай танцевать. С таким напутствием к нам обращается команда Savage Garden, друзья, с композицией Carry On Dancing под занавес этого часа на волне радио «Рандеву». Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего утра и желаю вам отличного завершения.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Друзья, перед вами наша главная экспозиция. Формат панорамный. Сюжет – лес. Высокие потолки, закрытый двор, панорамные окна и лес для прогулок рядом с домом. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННТК. Пространство, где каждый день открывается новая перспектива. ОСЗ ННТК «Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске на украшения к Новому году потрачено вдвое больше прежнего. Как идут дела на стройплощадке метро «Сормовская»? Но вначале о том, чего остро не хватает некоторым горожанам. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции Буревестник до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал метро НН «Наша новая», на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. В Нижегородской области возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку систем оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги, причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
7: Шахматы, что ли, с ним играет?
6: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
7: Так, мне срочно нужен зонт.
6: Зонт. Российская автоматика.
8: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Этот 37-й день осени должен сопровождаться переменно облачным небом и температурой до плюс 13 и не должен сопровождаться осадками. Завтра также сухо и от 8 до 12 при облачном с прояснениями нижегородском небе.
1: Вы слушаете радио «Рандеву».
9: Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проект «Бюст Мост». Против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст-мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация». 8 800 250 60 98.
2: Старт продаж в новом ЖК «Дом на Баренца» в центре 7-го микрорайона. Развитая инфраструктура, дизайнерские холлы, удобные планировки. «Дом на Баренца». Новый взгляд на жизнь в Сормово.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Пап, а как печется вкусный хлеб?
2: Знаешь, дочка, хороший хлеб печется в каменной печи. Все дело в том, что камень долго нагревается и долго сохраняет тепло. Так хлеб получается вкусным, ароматным и настоящим, как в деревне из бабушкиной печки. Сормовский хлеб, потому что из каменной печи.

0: финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в Московском районе на улице 50-летия Победы.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама «Марацци», все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнили про важность ношения масок. Проверочный вой сирен перенесли с 7 на 9 число. Также о том, что горожане до сих пор ждут тепла в квартирах. В Нижегородской области возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку системы оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции Буревестник до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал метро НН «Наша новая», на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги. Причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот 37-й день осени должен сопровождаться переменно облачным небом и температурой до плюс 13 и не должен сопровождаться осадками. Завтра также сухо и от 8 до 12 при облачном с прояснениями нижегородском небе.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Тик-так, лови кураж. В городе времени стак продаж. Тик-так, берем, берем. Это финальный дом.
2: Финальный дом в жилом комплексе «Город времени». Квартиры в московском районе на улице 50-летия Победы.
3: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца октября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Давай приготовим вкусные сэндвичи. Что нужно? Салат, ветчина, сыр, а главное – хороший тостовый хлеб.
2: Точно! Я видела новинку от Сормовского хлеба. Тостовый классический, зерновой и пшенично-ржаной.
1: Отлично! Вкусные сэндвичи и хрустящие тосты на завтрак обеспечены. Ммм, вкусно!
2: Сормовский хлеб, потому что настоящий тостовый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Репутация компании – это ее капитал. Солидная деловая репутация – инструмент влияния. Пиар-агентство «Деловая репутация» настроит этот инструмент для вас. Мы выстроим работу со СМИ, подготовим сильные тексты для инвесторов и партнеров, организуем статусные события и разрешим любую кризисную ситуацию. Деловая репутация должна работать на вас. Агентство «Деловая репутация» 8 800 250 60 98.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Одну ягодку беру.
5: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
6: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННТК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННТК, автозавод, проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске на украшения к Новому году потрачено вдвое больше прежнего. Как идут дела на стройплощадке метро «Сормовская»? Но вначале о том, чего остро не хватает некоторым горожанам. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции Буревестник до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал метро НН «Наша новая», на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. В Нижегородскую область возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку систем оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги. Причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
10: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
10: Да, у меня все под зонтом.
8: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Этот 37-й день осени должен сопровождаться переменно облачным небом и температурой до плюс 13 и не должен сопровождаться осадками. Завтра также сухо и от 8 до 12 при облачном с прояснениями нижегородском небе.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проект «Бюст Мост» против рака груди. Весь октябрь пройдите обследование у маммологов со скидкой до 50% у наших клиник-партнеров или бесплатно в Нижегородском онкологическом центре. Кодовое слово «Бюст Мост». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнили про важность ношения масок. Проверочный вой сирен перенесли с 7 на 9 число. Также о том, что горожане до сих пор ждут тепла в квартирах. В Нижегородскую область возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку систем оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции «Буревестник» до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал «Метро НН», «Наша новая» на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги, причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Этот 37-й день осени должен сопровождаться переменно облачным небом и температурой до плюс 13 и не должен сопровождаться осадками. Завтра также сухо от 8 до 12 при облачном с прояснениями нижегородском небе.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Внимание, Сормово! В эфире хорошие новости. У района появился новый пряный акцент. Жилой комплекс «Имбирь» от ННДК. Современные квартиры, закрытый двор, подземный паркинг и удобные планировки. «Имбирь» – новый дом для тех, кто любит Сормово. ОСЗ ННДК 5. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске на украшения к Новому году потрачено вдвое больше прежнего. Как идут дела на стройплощадке метро «Сормовская»? Но вначале о том, чего остро не хватает некоторым горожанам. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции «Буревестник» до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал метро НН «Наша новая», на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. В Нижегородской области возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку систем оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги. Причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
7: Шахматы, что ли, с ним играет?
6: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
7: Так, мне срочно нужен зонт.
6: Зонт. Российская автоматика.
8: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Этот 37-й день осени должен сопровождаться переменно облачным небом и температурой до плюс 13 и не должен сопровождаться осадками. Завтра также сухо и от 8 до 12 при облачном с прояснениями в нижегородском небе.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.
1: Болит душа от потерь, верю я, ты тоже верь. Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в пол педаль. Время стоп.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнили про важность ношения масок. Проверочный вой сирен перенесли с 7 на 9 число. Также о том, что горожане до сих пор ждут тепла в квартирах. Нижегородская область возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку системы оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции «Буревестник» до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал «Метро НН», «Наша новая» на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги, причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске на украшения к Новому году потрачено вдвое больше прежнего. Как идут дела на стройплощадке метро Сормовская? Но вначале о том, чего остро не хватает некоторым горожанам. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции «Буревестник» до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал «Метро НН», «Наша новая» на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. В Нижегородскую область возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар-пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку систем оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги. Причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о дорогах Нижнего Новгорода и области. О том, когда с улиц города могут пропасть электросамокаты. Но вначале о том, угрожает ли нижегородцам эпидемия чумы. Нижегородцам не стоит опасаться чумы из Иркутска. В этом заверил телеграм-канал «Бокал Пресека». Напомню, СМИ сообщили о смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области, госпитализированной 1 октября от пневмонии неустановленной этиологии. Отмечается, что бактерия чумы быстро погибает от дезинфектантов и стандартных лекарств, поэтому риска новой пандемии практически нет. Сезон аренды самокатов могут продлить в Нижнем. Вопрос о продлении сезона сервиса кикшеринга обсуждают с городской администрацией. Инициативу связывают с теплой погодой и сохраняющимся спросом на поездки. По условиям соглашения аренда должна завершиться 15 октября, однако документ допускает более позднее окончание работы. При ухудшении погодных условий аренду обещают быстро приостановить. Нижний Новгород на ремонт дорог в этом году потратит 1 миллиард 150 миллионов рублей. Как сообщает ГИПРН, на работы по контрактам ГУМИ должны завершиться в сентябре-октябре. Продолжается ремонт на проспекте Молодежном, Казанском шоссе, улицах Мыслякова и Рябцева, а также на путепроводе Умызинского моста. Близится к завершению на улицах Кузбасской, Удмуртской, Новиковой прибоя, Звездинки и Борской дамбе. Российские железные дороги приступили к техническому обоснованию высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина. При этом других подробностей и сроков строительства ВСМ министр не раскрыл. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что магистраль должна сократить время в пути между Нижним и Москвой до 2 часов. И Нижегородская область улучшила позиции в рейтинге материального благополучия. По итогам прошлого года регион занял 17 место. За год до того наше с вами благополучие соответствовало лишь 20-й строке списка, составленного агентством РИА Рейтинг. Самое высокое материальное благополучие в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, а также на Чукотке, замкнуло список Ингушетия. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске на украшения к Новому году потрачено вдвое больше прежнего. Как идут дела на стройплощадке метро «Сормовская»? Но вначале о том, чего остро не хватает некоторым горожанам. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции Буревестник до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал метро НН «Наша новая», на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. В Нижегородскую область возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку систем оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги, причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцам напомнили про важность ношения масок. Проверочный вой сирен перенесли с 7 на 9 число. Также о том, что горожане до сих пор ждут тепла в квартирах. Нижегородская область возвращается масочный режим. В медицинских учреждениях региона вновь действует обязательное ношение масок. Решение принято на фоне увеличения случаев ОРВИ. Об этом сообщил главред стационар пресс Алексей Никонов. Последний раз масочный режим в больницах вводили в декабре. Также стало известно, что в некоторых нижегородских школах ввели утренний осмотр учеников на входе. Проверку системы оповещения в Нижегородской области перенесли с 7 на 9 октября. Решение принял председатель правительства России Михаил Мишустин. В эту пятницу в ходе проверки будут запущены сирены и громкоговорители. Кроме того, информация будет передаваться по общедоступным теле- и радиоканалам. Аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах. Жители Нижнего жалуются на отсутствие отопления. Жалобы адресованы страницам властей в соцсетях. Напомню, отопительный сезон стартовал 21 сентября. Власти предупредили, что сначала тепло будут подавать в социальные учреждения, а потом в жилые дома. Было отмечено, что процесс пуска занимает около 2 недель. Однако с тех пор прошло уже 2,5 недели. В Сормове продолжается демонтаж строений в границах будущей трассы метро от станции «Буревестник» до Сормовской. Как сообщает телеграм-канал «Метро НН», «Наша новая» на улице Станционной осталось демонтировать 79 строений. Также процедуру принудительного изъятия проходит 65 объектов. Напомню, расчистку территории планируют завершить до конца этого года. И Нижний Новгород уже потратил 110 миллионов рублей на украшения к Новому году. В городе завершились 3 тендера. 58 миллионов пойдет на иллюминацию, на установку елок 41 миллион, еще 10 на флаги, причем украшать будут не только к Новому году, но и ко Дню народного единства. Часть работ затронет Кстово. Год назад на украшения потратили почти вдвое меньше. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.